0: Максимална брзина 97,9 км на сат. Потрошня 97,9 литра на 100 км. Снага 97,9 конски снага. Цена 97,9 тысяча ойра. Марка возила. Брум брум. Новитети. Занимливости. Прилози света автомобила. Очекую вас свака среди от 11:15 на 97,9 МГц. У эмиссии. Брум брум. Брум брум. Брум брум. Брум брум.
1: Vi slušate 97.9 Vlamira Kazića Leja ovoga megaherca.